0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 12. Ветер западный, умеренный.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая томаты черри круглые на ветке «Вау» «Экокультура» 200 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
9: 0+.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
2: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проверки получения на ОКМаркет.ру.
0: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба. Лайф. Как это было?

с большим сердцем. Как это было? Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем +23, ночью +12. Ветер западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая шашлык из свинины «Сытый город», классический, охлажденный, 1 килограмм, 309 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор», Угавин 102-240-247-95-05.
7: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи, заказывай в Терри Групп.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев, «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
3: Окей.
2: Подробности на «Окмаркет.ру».
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем +23, ночью +12. Ветер западный, умеренный.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая сосиски сметанковый вкус 900 грамм 279 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-9505.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
8: А папа?
7: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца 6+.»

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
2: Ближе,

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок

0: подробности на Окмаркет.ру.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота!
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53. А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: На факе.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк». «Лайф». Как это было?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем +23, ночью +12. Ветер западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: вокруг.
1: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
2: Реклама.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
7: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр». Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
8: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан. Life. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь

0: быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
3: 0+.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Art Masters!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирай проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
11: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
11: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
11: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
11: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем +23, ночью +12. Ветер западный, умеренный.
1: Реклама.
2: В Сибири то солнце, то ливень, то снег, и все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая томаты черри круглые на ветке «Вау» «Экокультура» 200 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». Уверен, 120-240-247-9505.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом.
2: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Life. Как это было?

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» завтра на РАН-ТВ для лиц старше 18 лет.
6: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
12: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 8 мая в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 12. Ветер западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
1: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи, заказывай в «Терри Групп».
4: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.

0: Радио.
1: Это звонки.
2: С тобой Даня Нилетто.
3: Новые.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
6: Меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru.
10: Новое радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ok.ru.
0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Планируем семейное счастье по-фамильному.
5: А это как?
4: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
5: А потом дети вырастут.
4: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: с большим сердцем. Как это было?
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: «Артмастерс».
10: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
9: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
14: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная Птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 9 мая пасмурно, днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться, они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая. Шашлык из свинины «Сытый город». Классический, охлажденный, 1 килограмм. 309 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-9505.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: www.radio.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Данил Михайлов на месте, мое почтение. Вот сейчас шагал на работу в шортах. Вокруг люди, кто в плащах, кто в ботинках высоких, даже периодически в головных уборах. Вот, надеюсь, через пару часов будет ясно, что я не болван, а пока уверенности в этом нет. Отличного тебе дня, уж рабочего или выходного, не суть важно. Под любое событие подберем подходящую музыку.

0: Филат ФКРС на новом радио. Узнали красивый кавер Алсу. Спасибо большое. Вообще, изначально ребята говорили, что собирались с Агатой Кристи замутить подобную историю. Вот, но получилось как получилось, а получилось прекрасно. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки, шикарное настроение, я надеюсь. Ну и настрой на праздники непременно. Красивого дня тебе.
1: Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
5: 0+.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
2: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
2: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
2: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
2: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Где суперхиты?
6: У нас в чарте.
7: Стильно.
1: Где суперновинки?
6: У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
1: 16+. Новое радио.
6: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей.
1: Life. Как это было?

0: Какая гитарка симпатичная. Токио Хотел на новом радио. Калифорнийские ночи вспоминают. Я же внезапно вспомнил фильм. Ну, во-первых, «Ночи в стиле буги». Там Марк Уолберг главную роль играет. Еще вспомнил «Калифрению». Ну, или «Блудливая Калифорния» еще переводили с Дэвидом Духовны. Или еще «Калифорникейшн». Угу. А еще бейсболки «Юса Калифорния» с поломанным козыречком. Боже, как много воспоминаний о месте, в котором никогда не был. Это новое радио. Данил Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки всегда.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21. Ветер юго-западный. Слабый.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: вокруг.
1: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
2: Реклама. Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
4: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.

0: трансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
1: Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти.

очень сердечный и всегда о любви. Это Доминик Джокер на новом радио. Ребятушки, а мы решили немножечко подышать не только суперхитами, суперновинками, но еще и историей. Каждый вечер повторяем прикольные выпуски проекта «Что было раньше». А неприкольных вроде как и не было. Так вот, сегодня слушаю Доминика Джокера, и появилось желание покрутить фабрикантов. Созывы номер 4, 5, 6 и так далее. Вот, там и Банда, Тимати, Доминик, само собой, и много-много других любимых имен. Куда занесло меня, несломленный и так далее. В общем, там и группа Бис, и все на свете сегодня с 6 до 8 будет. А чуть позже, уже на следующей неделе, ребятушки, ждите премьеру.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Если ты больше не моя, если чужим стал мой

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Артика Асти. Быть счастливой.
1: Life. Как это было?

0: Очень такой качественный афрохаус от талантливого производителя DJ Smash на новом радио, как он нам рассказывал. Здесь в стенах нового радио, можно сказать, по телефону общались. Говорит, у нас здесь несколько продюсеров трудилось, три вокалистки, представь себе. Хотя кажется, что голос одной даме принадлежит. Плюс искусственный интеллект, куда без него. Такой вот прям подход. Хотя, казалось бы, давно уже мог почивать на лаврах и не париться, но нет. Перфекционист — это новое радио, здесь у нас суперхиты, суперновинки, а по выходным, ребятушки, у нас тоже есть чем заняться.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости — все это выходное. Выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Вообще песню про слезы уходящего лета в канун этого самого лета слушать куда приятнее, чем в августе, например. Собственно, одноименная композиция «Август» на сцены страницы на новом радио. Суперхиты, суперновинки всегда. Вот, ну а репетицию этого самого лета, в принципе, многие уже начали. Но я думаю, сегодня вечером можно будет и продолжать. А чего откладывать-то с наступающими праздниками, друзья? Вот прям вот с такими вот, прям с великими.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая сосиски сметанковые вкус 900 грамм 279 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-9505.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Такое ощущение, что вот буквально секунд 20 назад мы словно тост услышали. С другой стороны, чего бы его уже и не поднять. Вот я чаечком, например, чокаюсь с тобой за шикарный день, а вечер пусть будет еще шикарнее. Праздничные выходные. Начинаем потихонечку погружаться под отличную музыку, как всегда.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнул в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

том, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Разрываем шаблоны вместе с Женей Трофимовым и Комнатой культур на Новом Радио. В каком, ну, в смысле разрываем? В таком, что есть привереды, которые считают, что крайним может быть только север, крайней может быть только плоть, ну и случай, в конце концов. Однако ж нет, ребятушки, вот, пожалуйста, крайний снег наверняка еще и нигде, не везде растаял, так сказать. Но, надеюсь, вокруг тебя погода в полном порядке, как и настроение. Это Новое Радио, здесь суперхиты и суперновинки. Что еще, если соскучился по утренним эфирам, то welcome.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама.
4: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая. ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи, заказывай в «Терри Групп».
7: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.

большим сердцем. Как это было? Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Музыкастинг.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Артмастерс».
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
4: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет, и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на «Артмастерс.ру».
5: Возрастное ограничение 6+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
0: 16+.

0: дам тебя никому.
1: Это называется магия нового радио, когда звучит песня, которую, ну, в жизни сам не придумаешь включить, а удовольствие получено. Тут, кстати, довольно свеженькая история. Есть такая компания в шоу-бизнесе Jam Records, и они очень кривым способом взяли и... Давай послушаем.
2: Шепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Так вот, Jam Records, тот самый пресловутый, они всякими кривыми образами заполняли на себя роялти от артистов, авторские права, значит, себе загробастывали. И Сергея Жукова в том числе многие-многие десятилетия вот буквально-таки доили. Он свои киты не всегда мог исполнять на концертах, за все должен был отчислять и так далее. И вот уже спустя пару десятилетий, а то и больше, Сергей Жуков не выдержал, пошел, написал заявление, и вот этих вот Бармалеев раскулачили в конце концов, и вроде там даже кого-то в тюрьму посадили. И хорошо, порадуемся за любимого артиста, а тебе красивого дня. С нас красивый музыкальный аккомпанемент, как и всегда. Это новое радио, Артур Пирожков, Майя Мишельна, в общем, все на месте.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
4: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
5: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая томаты черри круглые на ветке «Вау» «Экокультура» 200 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-9505.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
5: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.
2: Говори.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Количество возрастания, точнее, возрастающее количество московских пробок говорит о том, что надоело уже на работе сидеть, пора потихонечку направляться в сторону выходных. Ну, если это твой маршрут, то счастливого пути, а если еще поработать надо, то я тоже с тобой. Данил Михайлов за старшего, мое почтение.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сейчас тебя напугаю немножечко, но этой песне скоро 8 лет исполнится. Тема белорусских на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Не могу отделаться от ощущения, что нас как будто бы с тобой жестко обманули. Развели, подкузьмили с майскими праздниками. Какие-то они чересчур рабочие, не кажется ли тебе, а? И погода тоже как будто бы не особо шепчет. Вот, но за это ей спасибо, кстати. В искушениях пребывать было бы сложнее. Не знаю, где ты находишься прямо сейчас, но знаю, что вокруг приятная музыка, и надеюсь, тебе вообще прекрасно и замечательно. Очень скоро в выходные будем погружаться. Кстати, сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем хиты «Фабрики звезд» 4-го, 5-го, 6-го созывов.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Нет,

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
1: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на «ОКМаркет.ру».
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
4: Застройщик «СЗ» «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
6: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая шашлык из свинины «Сытый город», классический, охлажденный, 1 килограмм, 309 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
7: О, торговая сеть «Командор». Уговен 102-240-247-9505.
8: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
9: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
10: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
9: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
10: Да я и так думаю про зоту.
9: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Рекламная служба «Новая». Новое радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое.

0: радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин, парень чернокожий.

0: Coldplay на новом радио, о небе полном звезд. Ну, давай теперь с неба на землю спустимся. И, значит, в наших мессенджерах мы решили полюбопытствовать, что для тебя дом. Так вот, дом — это где у воды не странный вкус. Дом — это где домашняя еда вкуснее, чем домашняя еда в другом, чужом доме. Так, варианты дальше. Дом — это где... За игристые с утра на завтрак никто не осудит. Дом — это где можно ходить в трусах и майке. Дом, где можно ходить в туалет с открытой дверью. Версия Бублика. Дальше что? Дальше, кстати, некоторые пишут, что да я поучаствую в трусах и майке, хожу у себя по придомовому и порядок. Но я надеюсь, заборчик там есть. Хотя, если нет, то, в принципе, кто осудит, тоже. Дом — это место, где каждый может быть собой. О, немножечко таких вот прям и, так сказать, содержательных мыслей. С другой стороны, ходить в туалет с открытой дверью? Ну, где как не дом-то еще? Разве что на каком-нибудь объекте, где закрываться страшно. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Что еще? А еще напоминаю, что рабочий день не вечен, ребятушки, и направляться в выходные будем, естественно, уже вот прям в ближайшей перспективе, если не уже.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21. Ветер юго-западный, слабый.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: И с каждым часом все суперести и суперести. Согласись, атмосфера, в которой музыка слушается, она прям добавляет вес этой самой музыки. Вот, не знаю, где ты сейчас слушаешь новое радио. Репертуар будет, как и всегда, в порядке. И перспективы тоже самые сочные.

базируется где-то между Турцией, Нью-Йорком и Кишиневом. Дан Балан на новом радио. Поет, кстати, тоже на разных языках. И вот что прикольно, подпеваем мы ему также на разных языках. Сейчас включу песенку, значит, в его исполнении. Ну, и в его, и его тогдашних компаньонов. И ты 100% будешь подпевать. Вот держи. Фейс

0: Неплохо получилось, правда? Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: Отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на «Окмаркет.ру».
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
10: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
12: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
13: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 60. 53А.
14: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
15: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
14: Ха, ну ты сравнил.
15: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
14: И ты выбирай зоту.
13: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ждем, расслышали. Елка на новом радио, как будто бы немножечко приуныло. Я сейчас смотрю еще и видеотрансляцию на newradio.ru, и здесь Лиза такая вся в темных тонах, бежит куда-то, все черно-белое. Мне кажется, где-нибудь в Краснодаре такую картинку вообще бы снять, наверное, никогда не получилось. Там погода идеальная, ну, просто как будто бы всегда. Я так полюбопытствовал, там 24 солнца светит. Ну, ребят, ну вы, конечно... Красавчики, что тут еще сказать? Красавчики, но Краснодар, не Красногорск. У меня из окна все какое-то такое вот прям приунывшее. Но, день недели делает свое дело. Угу. И грядущие праздники тем более. Поэтому всем мега позитивного настроя. А уж потом, после праздников, с утра пораньше, вот эти вот ребятушки будут нас подпинывать.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Фу, неожиданно.
2: Не, вот... просто вдруг, как я-то сразу...
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
5: Come on, Квен Райтраун, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки. Вот.
2: Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама.
6: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00. На Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новый Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Обними. Лайф. Как это?

0: Ну какой надрыв симпатичный. Садковская на новом радио. А вот говорят, да, что победители или участники всевозможных конкурсов как будто бы потом не отсвечивают. Еще как. Бывают исключения разного рода. И я напомню, что у нас очередной сезон проекта «Музыкастинг» на подходе. Все подробности на muz.newradio.ru. Да, да, да, присылай свою песню, мы ее обязательно послушаем. Да и не только мы, а еще и очень опытные члены жюри. Как правило, это большие звезды, большие продюсеры. И потом, ну а потом уже время покажет. Итак, ребятушки, сейчас время показывает, что рабочий период не бесконечен. Обрати внимание на часы, и, может быть, пора в пробках постоять в сторону комфортных выходных.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
1: Реклама.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
6: 0+.
7: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи, заказывай в «Терри Групп».
9: Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Дер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца» 6+.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Есть у нас забава заглянуть в календарь праздников, уточнить, какой сегодня отмечаем. Но, ребят, сегодня никакой надобности в этой процедуре нет, ибо пятница, да, каникулы продолжительные, они все за себя сами говорят. Красивого дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: Оля Серябкина, привет.
4: Приветики.
3: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
4: Если Макс обратится ко мне?
3: Да.
4: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
3: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
4: Да.
3: А с Леной Темниковой что у вас?
4: Хотелось спросить. Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
8: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 7 по 13 мая сосиски сметанковый вкус 900 грамм 279 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
9: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-9505.
10: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
11: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
12: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
13: Да что тут думать? Котел!
12: Не входит!
13: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
12: А он точно самый-присамый необходимый?
13: А как ты думаешь, почему так написано?
12: Даже не думай сомневаться. Зота! Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
14: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: какое признание в любви красивая. Селена Гомес на новом радио. Вообще фамилия Гомес. Гомеш, если по-португальски. Входит в топ-50 по популярности. На 49-м месте располагается более 5 миллионов человек с фамилией Гомеш на планете. Ну или Гомес, да, в разных формах. Но до топов им все-таки далеко. Итак, первое место Вон. 100 миллионов носителей и больше. Ли. Примерно такая же цифра. И Чан. Почти 100 миллионов носителей. Ну, мы как минимум по одному-то носителю точно знаем, что Винс Вон, да, что там Брюс Ли, что Чан Джеки. Меня же зовут Данил Михайлов. Кстати, Михайлов тоже в топ-10 в России входит. Вот, наряду с кем там? С Ивановым, Смирновым, Кузнецовым. Ну, тут все понятно. Красивого дня, ребятушки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21, ветер юго-западный, слабый.
2: Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Музыка, покорившая мир. 22 мая в Большом зале филармонии «Пер Гюнд». Красноярский симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков и театр-студия «Открытые сердца 6+».
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Представляешь, сегодня день рождения у Кока-Колы. 140 лет исполнилось напитку, которая, в принципе, и Рождество придумала в том виде, в котором мы его представляем, и Санту-Клауса, кстати, тоже. Вот, но сейчас не об этом, сейчас к музыке возвращаемся.

0: Прекрасный, замечательный май, восхитительный. Я хочу напомнить, ребятушки, что Дима Билан неоднократно был членом жюри проекта «Музыкастинг». И не только Дима Билан, и Полина Гагарина была, и Мари Краймбрери была. Кто только не был, перечислять устану. Вот, многие любимые артисты слушали ваше творчество, а потом определенные везунчики попадали в уши уже к миллионам, и не обязательно даже для этого надо было побеждать. Вот, Хабибка, пожалуйста, Ягода Малинка, он здесь пел, пел, был замечен, отсвечен, и где надо оказался, оказался где надо. Так вот, я к чему клоню. Если есть что прислать нам на музыкастинг, делай это.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246, 8057-771, город Красноярск, 12+.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое на новом.
13: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.

Благословенные нулевые. Диджей Смэш на новом радио. Моя любовь. А ты знаешь, что еще есть версия этой же композиции, только с Денисом Симачевым. Такой кутюрье и ресторатор. Очень так шумел. Опять-таки в ту самую гламурную эпоху. И вот так вот звучала песня в то время.

0: Такие вот предания старины глубокой. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Ну а по вечерам, а уж тем более в пятницу, мы открываем уикенд вместе с Сэм Хаслером.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: «Артмастерс».
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на «artmasters.ru».
1: Возрастное ограничение 6+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
9: Новое радио. Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
10: Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

0: Так вот, сообразили на двоих, и в саундтрек попали Леди Гага и Дойчи на новом радио. Собственно, в какой саундтрек, ты спросишь меня, я отвечу. Саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада», вторая часть. Многие, кстати, сетуют, что как-то вот она просаживается по сравнению с первой и так далее. Но, ребятушки, давайте признаем, что Мэрил Стрип, что 20 лет назад, что 40 лет назад, выглядит примерно, ну вот прям, the same pictures. Ну, такой вот типаж лица. Не знаю, как ты выглядишь в данные минуты, но почему-то кажется, что внутри у тебя все полыхает радостью. Да, и праздник завтра великий, и за ним выходной, потом еще один. Сказка, я считаю. Красивого вечера, а с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Да-да-да, это новое радио. Данил Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу, 9 мая, пасмурно. Днем плюс 21. Ветер юго-западный, слабый.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: А ты готов к сезону клещей и комаров?

0: покров.
1: Реальная защита для поездок на природу. Противоэнцефалитные костюмы и комбинезоны с пропиткой и без для всей семьи. Центры экипировки «Покров». Семафорная 289 и Новосибирская 35.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Ася на новом радио, прекрасная, замечательная, наша, можно сказать, большая подруга, если не сказать больше, все-таки она победительница второго сезона проекта «Музыкастин». Когда-нибудь ему посвятим отдельный цикл передач, ну а пока посвящаем проекту «Фабрика звезд», что было раньше сегодня. Послушаем финалистов и вообще участников нескольких сезонов.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

на новом радио. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее. Live.

0: Бирвулф на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Как бы я не любил копошиться в аналах музыкальных историй, но только сейчас до меня дошло, что эта композиция состоит всего из двух стишей, помимо припева. В общем, припев мы все прекрасно поняли, и минут 20 у нас головы не выветрится. А вот всего же двухстишие. Вот, пожалуйста, останься со мной еще несколько минут. Я знаю, под утро часы бешено бегут. И второй. Это «Мой мальчик, твой голос звучит у меня внутри. Последний день летний стоит молча у двери». Ну ты глянь-то, а! Всего 4 строчки и припев, и вот такая вот песня уже на 35 лет замахнулась, наверное. Ну, 30-ка-то точно и есть. Обалдеть.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
3: на подкаст-площадках.
2: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
4: Я пропустил. Можно еще раз?
2: Да, пожалуйста.
4: Ага.
1: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
7: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Новое радио. Новое. На новом.
17: Три дня дождя. Чёртова весна.

Вот так звучат миллиарды. Джей-Зи, Риана и Канье Вест на новом радио. Что вы добавить-то к этому трио? Да есть чего. Наши миллиарды, утопающие в любви, это, конечно же, фабриканты. Помнишь таких? Я думаю, если даже и забыл, то через 9 минут воспоминание будет разблокировано. Сегодня мы решили в проекте «Что было раньше» послушать выпускников, финалистов, да и в целом участников заметных этого проекта. Будет прикольно. Ну и все, проанонсировал. Можно дослушать теперь.

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru.
13: Новое радио.
0: Новое радио.
14: Новое.

0: Света, Лена, Вика, Вероника.
1: Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ник.
2: 10 вечера в Красноярске.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Я думала, будет вот это опять. Та-ра-та-та-та-ра-та-там.
2: А еще не подготовился нынче.
1: Ребята, было ожидаемо, что тема сегодняшнего ЧБР будет посвящена снова «Фабрике звезд», потому что в прошлый раз мы послушали хиты первой, второй, третьей «Фабрики звезд». Так, чуть-чуть немножечко залезли подальше. Сегодня, соответственно, вторая часть, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 110-я. Сколько их там было?
2: Понятия не имею. Я вообще ни одно не смотрел, но обо всех чуть-чуть да знаю. Опять же таки, благодаря тебе. И ты знаешь, предлагаю сегодняшний выпуск начать с песни, которая в прошлом году, в прошлом выпуске была фальстартом, а сейчас будет очень даже уместной. Юра Титов, он же был у нас на вечеринках «Новое радио Движ», эту песню, разумеется, исполнял. В целом, он даже внешне не сильно-то изменился с той поры.
1: Можно только позавидовать.
2: Можно позавидовать. Ну и, знаешь, он вот так вот заморозился и гоняет, наверное, на все существующие музыкальные конкурсы. Залип, нашел свою волну.
3: Слышу слова.
1: Я считаю, что некоторые песни можно по второму кругу будет послушать. Например, «Никита Малинин, котенок».
2: У Никиты Малинина и другие есть.
3: Губы твои. Пышка в ночи.

0: И нифига Яндекс не отвечает, кто эту песню не так давно перепел.
1: Я думаю, Лена Кофман должна ответить, она по-любому это знает.
0: Да, собственно, оно и не очень-то и важно, потому что песня как будто бы и закрепилась за Юрием Титовым. Может быть, даже Игорь Крутой с ним делится доходами, кто знает.
1: Кто знает.
0: Хунос. Ребятушки, мы сегодня слушаем лучшие треки «Фабрики звезд» 3-го, 4-го или нет, 4-го, 5-го, 6-го, да.
1: 7-го и так далее. Сейчас будет, мы сейчас пойдем по вот этому коллективчику, да?
0: А давай ретроспективу устроим вообще, да. Группа-то просуществовала сколько?
1: Она распала, ну смотри, что я помню про группу «Банда»? Туда входил Доминик Джокер, Ратмир Шишков, Тимати и Настя Кочеткова. Я помню, что им в финале подарили запись альбома. Альбом назывался «Новые люди», и вот эти все треки вошли в этот альбом. Но после трагической смерти Ратмира группа распалась. Дальше не пошло, все начали заниматься сольным творчеством, кто-то вышел замуж, кто-то Тимати. Вот. Но все песни, они считаются как от группы «Банда», но это, по сути, сольные. Вот у Насти сольная песня. Что-то там подвывает, может быть, Тимати на фоне. Также у Ратмира сольная, но Тимати там звучит.
0: Тимати он и Сергею Лазареву подпевал,
1: поэтому,
0: тоже мы помним, да.
1: Группа «Банда», друзья. Будет нежно и томно.
2: Ночная мгла скрывает слова, и через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон, когда взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон, и развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье.

0: стоит на перроне, на коленях, вот так руки к небу, и просит, ну, а она просто на учебу уехала.
1: Ага, а я вижу, как Доминик Джокер подпевает «Жить!» последнюю ноту. Ребятушки, надо видеть, как Эви получает удовольствие от того, что здесь происходит сейчас.
0: Я хочу сказать,
1: ты ни на одного хип-хоп-артиста вот с таким вот не смотрела восхищением, как сейчас на банду.
0: Так это детство мое. На этом формировалась моя личность. Я этот трек не слушала лет, я не знаю, вот с момента, как «Фабрика звезд» была. Но каким-то образом весь текст до сих пор помню.
1: Кстати, об этом пишут большинство слушателей. Кто-то слышит эту песню второй раз, первый раз как раз более 20 лет назад. Ну, а я, наверное, так и вообще впервые в жизни ее слышу от и до.
0: Правда?
1: Но это не конец, потому что мы будем дальше знакомить кого-то.
0: Ну, по банде пробежим, банда, да, по банде пробежим.
1: Победим, пробежим. Блин, что у меня? Я уж сегодня давно сижу на работе, с ума схожу
0: тебе
1: чуть-чуть.
0: Простительно.
1: Да, давайте Ратмира Шишкову послушаем.
0: Очень красивая песня, был трибьют, посвященный ему. Доминик Джокер, собственно, ее перепевал.

0: наш последний закат.
1: Как огонь догорел,
0: как огонь догорел.
1: Но о главном сказать,
0: сказать
1: я тебе не успел.
2: Нас Елена, слушательница, интересует один вопрос. Зачем здесь звуки Тимати?
3: Тимати?
2: Тимати. Он что, как шептун, как Иванушка, что ли?
3: Бэк-эм-си. Он добавляет...
2: Нашелся Андрей Григорьев у Полонов.
3: Нет, слушай.
4: Наш последний закат.
3: Он просто пытался чувствовать, но сильнее всего он чувствовал в треке. Боже, этот трек, нет ни одного человека во вселенной, которому бы не нравился этот трек. Даже если вы кринжуете, даже ты, все равно нет-нет... Но я так хотел быть мечтой, слепо доверяю. Самое легендарное...
2: Я хотел бы одеваться, как Тимати, вот в ту эпоху.
3: Нет, именно на исполнение этого трека. Накрашенные глаза, слезы, крылья, и он под куполом летает. Легендарный видос. Легендарный.
4: Я так

0: это я.
1: Не сочти за камин-аут, но мурашечки-то пробежали пару раз. Ребяшки, сегодня слушаем «Фабрику звезд», очередные супер-хиты, которые вот просто вот знаешь наизусть. Продолжим.
2: Группа «Банда» больше не будет, не
1: переживайте. Ладно, окей, да, парни, можете расслабиться.
3: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на okmarket.ru.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем легендарные хиты «Фабрики звезд», часть вторая.
3: А я хочу тебе выразить комплимент. Ты выглядишь, конечно, просто сногсшибательно.
2: Спасибо.
3: Вот так вот. А в честь чего? Ты куда-то двигаешься потом дальше?
2: Я просто... У меня сегодня настроение фэшн-демон.
3: Ага.
2: Вот, потому что вчера мне было очень плохо. Я поспала, я пришла
3: после эфира. Ажурные колготочки, как
2: да,
3: скатерть
2: друзья.
3: Бабушки, так вот завернуты, просто
4: надеюсь,
3: роскошь.
4: Надеюсь, вы смотрите трансляцию. Фуд-фетишисты, ваш выход.
3: Угу.
2: Я вчера пришла после эфира и легла спать в 9:30. Проспала до самого утра, и я чувствую себя прекрасно. Отсюда желание быть фэшн-демоном. Я, немножечко рэпер. Буду подпевать сегодня всем сопливым попсовым песням, потому что я знаю их наизусть.
3: Вот особенно следующая, ребятушки, группа Биз. Вашему вниманию, Биг Баев и
2: Соколовский. Все верно, так и
3: придумалось. Да, если Соколовский более-менее как-то вот прям нет-нет да отсвечивает, даже к нашему имениннику Недудю заходил не так давно, или давно уже не суть, то Биг Баева видно чуть поменьше, но я знаю, что у него настолько все хорошо, насколько мы даже себе и не всегда представить можем. Парень просто вот прям молодец, влился во все там творческие круги, бизнес, не бизнес. Слышал даже, что его брат выпускает воду Байкал, одну из самых вообще вкусных.
2: Ой, кстати, очень вкусная вода. Mm-hmm. Мне еще нравится бутылка.
3: Да, тебе еще Шишкин лес нравится, но это вообще
2: Шишкин
3: отвратительно.
2: Шишкин лес лучше.
3: Не относится.
2: Шишкин лес,
3: все,
2: я
3: все,
2: люблю
3: не перебивай,
2: тебя.
3: Не перебивай мужчин. Я тебе выключу микрофон сам. Выключаю.

0: Где Диму с Владом номинировали с Марком, и Дима ушел на всю жизнь. Запомнила, я потом долго плакала и уснуть не могла.
1: Элина.
0: Кто Марк? Откуда?
1: Тишман?
0: Вот это имя как? Тишман. Ага. И что он тут делал? Это квартет был?
1: Что? Нет. Группа Бис была всегда вдвоем, потом не поругались и распались. С продюсером и с Владом Соколовским. И все. И enough. 3 года существовало, с 7 по 10. Элина Кофман, моя дорогая, нужно найти более весомые причины, чтобы плакать. Уж точно не из-за группы Бис. Они же поют не «Элина, возьми телефон».
0: Это он. Калинин звонит. Ребятушки, продолжаем слушать суперкрутые песни, которые вот просто погружают в ностальгию. Я эту песню вот так как раз с той поры и не слышал нифига.
1: Вот это?
0: А сейчас с удовольствием прям все зашло, да. Так, ну что, давай от холостяцкой истории перенесемся к Роману Абрамовичу, группа «Челси», соответственно. Косвенно, да, отношения имеет, да?
1: Я ненавидела эту песню всю свою жизнь, если честно. Но сегодня с кайфом послушаю. Потому что для меня группа «Челси», вот они настолько сладкие, что ты можешь...
0: Самая моя,
1: да,
0: моя.
1: Вот даже если ты любишь чай с сахаром, для тебя это будет прям приторно. Это как будто Наполеон сгущенкой заедать. Но девочки любят такое.

0: Пацанам вопросов ни одного нет, а вот к девочкам огромное количество имеется. Я не понял, почему наш телеграм-канал еще не горит от ваших реакций?
1: Ты что, они там все затопили? Как будто да? Кран включили, не выключили водопадом.
0: Девочки, может, мне телефон надо включить?
1: Тогда, можно, в принципе, и под постом огня раздать, и ваши слезы показать. Ну, понимаете, перевожу. Усишкин хочет видеть, как вы плачете. Понимаете, поэтому нужно немножечко...
0: Love to see you cry.
1: Да,
0: как
1: именно
0: пел
1: так.
0: Энрике Иглесиас как раз тогда же, когда «Фабрики звезд» выходили по очереди и просто штамповали героев иногда. Недолгоиграющих, а иногда очень даже долгоиграющих. Ты мне тут за кадром рассказал, что Влад Соколовский не очень хорошо себя вел с Ритой Дакотой.
1: Да, насколько я помню, там какие-то измены, были драмы. Сейчас вроде у них нормальные отношения, типа отношения родительские чисто, потому что у них дочь Мия.

0: друзья. Угу. Вот, но я помню эту драму, что-то там Соколовский как-то не
1: то есть это не пиар-ходы какие-то, да? Это
0: нет, вот по-моему, там трушно плохое. Все,
1: забываем Соколовского,
0: поведение.
1: Слушаем Риточку. Она же тоже, да, выпускница «Фабрик»?
0: Думаю, знаешь, ты не перепутал.
1: Надеюсь.

0: А ты знаешь, что нас слушают биографы «Фабрики звезд»? Ничего всех созывов? Себе. Ну, по крайней мере, я это вижу из комментариев, потому что тут такая информация, которая, казалось бы, вот просто уху обывателя была бы недоступна. Вот, есть и драматичные, и грустные, есть и позитивные. Ну, например, сообщение от Наташи прочитаю, которая вне вышеперечисленного ностальгия накрыла. Когда-то в детстве под эту песню представляла себя в драматургии. Сейчас мне 33.
1: Ничего я не уже поменялось.
0: Чужая невеста во втором браке. Что, продолжим слушать фабрикантов, полуфабрикантов, суперзвезд, любимых и незабываемых.
1: Чуть после, попозже.
0: После,
1: да.
0: После коммерческого момента. Надо бабки зарабатывать. Мы для этого тут.
2: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: «Артмастерс».
9: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое? «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
10: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Девочки, это самый быстрый 40 минут в моей жизни. 30 минут в аппарате МРТ кажутся вечностью вселенной. 30 минут на ФГДС кажется просто издевательством, как будто ты проживаешь несколько веков. 40 минут в ЧБРчик на фоне, да, под «Фабрику звезд», но это просто мгновение. Это просто потрясающе.
0: Да, я тебя такой вот прям возбужденный и довольный вижу вот как раз-таки второй выпуск подряд, потому что «Чертоги разума» вспоминают все эти песни, которые я, например, может быть, даже и не слышал, потому что, ладно, об этом я чуть позже расскажу, не будем перебивать артисток, давай к девчоночкам уже обратимся, хватит вот эти грустные песни слушать.
1: Хотя пусть сегодня в Москве такая погода, что на самом деле очень даже органично все эти сопливые, сопляжуйские песни звучат. Но о чем мы страдать сюда пришли?
0: Вот именно.
12: Мы

0: Наташа пишет: «Фабрика звезд One Love по сей день. Помню, в далеком 2004-м познакомилась с парнем, стал мужем впоследствии, а всегда сбегала с гулянок, когда был отчетный концерт. Он, когда это узнал, сильно обиделся на меня и с тех пор недолюбливает всю фабрику». Но, тем не менее, видишь, вот такое вот скрепление
1: с
0: происходит.
1: С днем травмы. Но... Такое не лечится. Ну, что поделать.
0: Да нет, со смайликами написано. Все прекрасно и замечательно. Продолжаем распаковывать воспоминания. Вот смотри, сколько песен ты знаешь про женские имена. Дофига, да?
1: Конечно.
0: А вот про Лейлу.
1: Ну, я знаю у Джахалиба и у Вики Найера.
0: А я еще знаю у Эрика Клэптона.
1: Ну, подожди.
0: Лейла.
1: Это другое.
0: Манилс. Да. Присаживайся на моей коленке. Мы другую, конечно же, послушаем.
1: Мы будем Викучку.
0: Причем тут Эрик Клэптон вообще?
1: Викучка, как у Викулечки дела? Лучшая. Вообще самая лучшая. Жаль, мы не можем послушать «Сотри его из мемори», но эта песня тоже хорошая. У нее все супер. Она же замуж недавно вышла.
0: Не, ну вот, продолжай.
1: Вот, все. Держу в курсе.
0: All right. То есть она не Дайнека теперь.
1: А я бы на ее месте не меняла фамилию. Виктория, если вы слышите, вы прекрасны. Не меняйте, возьмите двойную.

0: Не по-осеннему, но по-морскому. Классненько.
1: Обожаю людей с голубыми глазами и с зелеными глазами. Мне кажется, это вообще супер. И у людей, у которых разного цвета глаза, это вообще люди какие-то небожители. Тут сообщение. Эви, сладкая шоколадка, это я. Скажи усатому Дэнди Мачо Супермену, это
0: батюшка,
1: ты.
0: Надеюсь, от девочки.
1: Пусть не этот мальчик, а пусть поставит Иракли и Лондон Париж. И это отличный повод напомнить вам, что Иракли у нас был, правда, с более крутым треком Вова Чума. В предыдущем выпуске вы можете его послушать в телеграм-канале «Что было раньше». Там архив всех вообще выпусков ЧБР. Также в Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд». И там тоже все можете послушать заодно и наши вечерние разговорчики. Ну и повтор в субботу будет с 6 до 8 на второй части. Ну, все равно слушайте.
0: А я хочу добавить, потому что я не могу не рассказать про нашего Андрюху Харченко, который делает всем вообще звездам и аранжировки, и песни пишет вообще все, а сидит с нами тут рядышком.
1: Звезда.
0: Так вот, да, это же Андрюха, автор «Лондон, Париж». Он с Максимом Фадеевым тогда работал, да-да-да, все фабрики, вот это вот все. Вот Андрюха, наш Андрюха,
1: вот просто,
0: ты представляешь?
1: Чтобы вы понимали, какие люди работают у нас.
0: Да.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Я задумалась о том, что почему настолько страдальческие песни. Какая-то. Вот все песни про любовь вот с прошлых лет.
3: А это, видимо, в миру все было так прекрасно и замечательно, нет, что требовалось и душе немножечко страдания
2: я
3: накинуть.
2: Я не к этому. Сейчас тоже страдальческие песни про любовь. Но все равно посыл в том, что я все равно люблю себя, и без тебя мне будет лучше. А там не уходи, нет, иди, лучше впереди. Вот они все страдают, на перроне валяются, жить друг без друга не могут.
3: У группы Банда все песни об этом, да?
2: Мой психотерапевт сказал бы, что это созависимость. Надо лечить.
3: Да не, на самом деле это продюсерский ход, потому что за страданием ты как будто бы больше людей к себе подтягиваешь,
2: конечно,
3: чем за радостью.
2: Конечно.
3: Грустный хит написать куда проще, чем веселый, но мы продолжаем слушать вне зависимости от радости или веселья, потому что выпускники «Фабрики звезд», они как бы вот сделаны, все, пожалуйста, что имеем, никаких тебе поползновений. Но, тем не менее, сейчас чуть-чуть в другую сторону вильнем, потому что я в когда там 2004, да, когда «Фабрика» выходила, я уже заправлял джинсы в сапоги и ходил в ночные клубы. Такое вот признание. «Фабрику» особо не смотрел, но как-то я ехал, значит, в такси, и там в эфире играла песня русская. Я еще смотрю на шефа, он тоже так слушает. Я говорю: «Слушай, кайф ты какой, а это кто?» А он мне: «Это Полина Гагарина». Я говорю: «Да? Чем известно?» Он говорит: «Она «Фабрике звезд» там когда-то выступала, вот, собственно, выпускница». Я думаю: «Нифига, это что, там что-то такое годное, приятное было?» В общем, какая песня была вне фабричная, но сейчас я считаю, что ее можно поставить.
2: Тебе все можно. Мы тебя не осудим
3: хорошая,
2: ни за что никогда.
3: Красивая песня. Я прям, конечно, что тогда кайфанул, что и сейчас кайфанул. «Доброй ночи, Дальний Восток».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Час пролетел незаметно, как теплые дни в сентябре. Друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше». Мы сегодня слушаем легендарные хиты «Фабрики звезд», вторая часть. То бишь, ну, из «Фабрики звезд» 4, 5, 6, 7, 8, 110, 115 и так далее. Что ж, ты не хочешь никак вклиниться в это?
2: А я вот сижу и думаю, я как-то на отчетном концерте видел, что Антон Зацепин и Надежда Катышева поют вместе. Это было в рамках «Фабрики» или это было какое-нибудь такое другое творчество?
1: Даже если это было не в рамках «Фабрики звезд», это попало в твое сердце, Надежду Кадышеву, она как бы у нас на хайпе второй год, можно сказать, что мы трендсеттеры, мы просто шарим.
2: Мы шарим в этой теме. Вообще, Дорогуша просила поставить ниже ростом только Губин. Я говорю, да ладно, шляпа какая-то. Она меня чуть не придушила.
1: Конечно, шляпа какая-то,
2: она
1: нет.
2: Напала на меня.
1: Я считаю, что трек ниже ростом только Губин. Оу, oh, yeah, только дело не в размере. Оу, oh, yeah, супер. Но с Кадышевой так и быть.
2: Я целую тебя в губы.
1: Оу, oh, yeah.
2: Лишь одной тебе я верю. Это мог бы быть Чимачи.

0: Вот Ирина интересуется, а где сейчас Антон Зацепин? Ну, вот я скажу. Мы, кстати, с ним виделись, не то чтобы там давно, значит, с ним, с Степой Марселем, но кем еще, Сергеем Лазаревым, на шоу «Ну-ка, все вместе». Да, он там в членах жюри сидит, танцует и, в общем-то, отсвечивает нехило. Насчет музыки толком не знаю, но, наверное, тоже все в порядке. Мы продолжаем слушать «Фабрикантов» разных созывов. Вторая серия, вторая часть, первая часть лежит в интернетах. Можете найти и тоже поностальгировать. Вот. Я не следил за «Фабрикой», но помню, что Зацепин закусился со Стасом Пьехой.
1: А причина-то в чем?
0: Дескать,
1: женщина?
0: Нет, нет, все куда тривиальнее. Дескать, ты мажор, бабушкин внук и все такое.
1: Бабкин внук, надо
0: и
1: говорить.
0: И все такое, да. И тут вот приперся, и тут выдаешь, и строишь из себя. На самом деле, потом биография показала, мы же с Пьехой пересекались. Много вот у нас на корпоративе был. Поет шикарно, выглядит точно так же.
1: Выглядит вообще супер.
0: Да, при этом биография у него полна, не то чтобы... белых пятен,
1: да
0: я
1: ладно,
0: бы сказал.
1: Да ладно, белых пятен там было предостаточно.
0: Короче,
1: поэтому
0: он...
1: сейчас у него да. все хорошо.
0: Торчал. Нет, он знатно.
1: Я восхищаюсь тем, что он говорит об этом. И он говорит, что не надо этого делать.
0: Да,
1: и я восхищаюсь силой воли и того, что он какой он вообще молодец, вообще красавчик. Вообще
0: да, красавчик 100%. И, кстати, когда он выпустился с «Фабрики звезд», продюсер Дробыш ему говорил, никому не говоришь, что ты фабрикант. Вообще пусть это все забудут. Ты отдельный артист. Все нормально. Ты не продюсерский проект. Тудым-сюдым. Но еще прикольно он про бабушку говорит. Легенда. Эдит Станиславовна Пьеха. Он говорит, да ты приходишь домой, там бабулька валяет телевизор, смотрит. Ты такой...
1: Бабулька!

0: Так, ребяшки, если вы сейчас не возьмете в руки телефон и не накидаете огонечку в телегу, я прерву проект.
1: Ты что? Это какой-то сумасшедший прогрев, на самом деле, потому что сейчас такая будет тяжелая артиллерия.
0: Тяжелая артиллерия выпускников фабрик разных созывов. Сегодня ЧБР, собственно, им и посвящен. Ну что, наверное, надо уже обратиться к Ириночке-то той самой.
1: Да, сам.
0: From Волгоград.
1: Легенда. Трек, который как каждая девчонка хотя бы раз пела в караоке. Трек, который хотя бы один раз в жизни вы, я не знаю, искали текст этого трека, чтобы поставить в описание к фотке, когда вам разбили сердце. То есть вы слушаете этот трек и представляете вот того самого.
0: Ну, 100% тысячи раз держали расческу в руке и перед зеркалом стояли со страдальческим лицом, конечно, размазывая тушь и, может быть, иногда губную помаду.
1: Девочки, прямо сейчас, если вы с кем-то расстались, вы в клипе. Пользуйтесь. Я разрешаю страдать прям вот максимально. Один трек и завязываем.

0: Так что ты выключил как Собчак, да?
1: Если что, девочки, мы больше не придерживаемся этой тактики. Только вот что, прости, гордость, я за ним одним, я к нему одному.
0: Да это, собственно, Дубцова своей жизнью ты все это и показала.
1: Нам вот,
0: вон она с каким красивым парнем зажигал-то, а?
1: Жестко.
0: Да. Да, тоже ее земляк, плазма, все дела. И вот они в клипе тут
1: придерживаемся. Нам это не подходит.
0: Перематываем. Спасибо за реакцию, ребятушки. Выключил. Я говорю, как Собчак клянчит постоянно в своих выпусках. Поставьте лайк этому видео.
1: Что-то в последнее время очень часто на Ксению Анатольевну.
0: Ну, а что, нормальная девка. Так, ладно, не об этом сейчас. Смотрю и радуюсь, и вижу, что мы создаем ваше настроение. Продолжаем этим заниматься. Вот смотри, у Тимати на фабрике как бы своего хита не было.
1: Да, потому что все силы ушли в то, чтобы в накрасить глаза ровно, да, для «Плачь небеса».
0: И волосы. Он же там еще с милированием,
1: да,
0: тусуется.
1: Было, было.
0: Вот поэтому давай, вот Ирина Дубцова ему написала песню, а кто мы такие, чтобы упустить возможность ее поставить?
1: Да,
0: она не
1: сразу
0: фабричная,
1: не фабричная.
0: Не полуфабрикат уже, отдельное блюдо, но приготовлено с нежностью.
1: Это Тимати написала Ирина Дубцова, все правильно ты сказал.
0: Да.
1: Поэтому
0: Тимати, come on!

0: Жесть, дорогуша, это мой 2011-й Сапсан, Москва, Питер. И я на репите эту песню тогда на чувствах послушал раз 30, наверное. Но ей пофигу, ребятушки, она в своих воспоминаниях эту душу изливаю. И, может быть, не только я. Ребятушки, продолжаем слушать проект «Что было раньше». Здесь у нас выпускники «Фабрики звезд», и ваши воспоминания каким-то вот бесконечным потоком льются, как в телегу, да и 100% где-то рядышком с вами своя атмосфера.
1: Наконец-то, Алекса, они с Тимати встречались. Мне очень нравится эта песня, вот в ней вся любовь этой вселенной. Мне еще нравится их совместная песня с Тимати, но она тоже не фабричная,
0: по-моему. А мне нравится у Тимати еще «Это танто».

0: Где?
1: Же.
0: Же.
1: Ты.
0: Ты.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное. Давайте.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем, ребятушки. Я на секунду подумала, что нам не хватит песен, а потом прикинула и поняла, что все нормально.
3: Но тут еще есть много запасных, которые как будто бы и не были супер-хитами, но, тем не менее, люди вспоминают, присылают.
2: Но не все из этих того, что прислали, мне хотелось бы слушать.
3: Вот, например, Легостаева вспомнили, а я помню Илью Легостаева, легендарный ведущий программы «Акулы пера». Но это чуть раньше, это чуть другая история.
2: Да.
3: А сейчас мы послушаем артистку, которую, друзья, вот сейчас внимание. Тут надо немножечко разделить, да, абзацы, потому что Юлия Савичева завтра, 24 сентября, придет к нам сюда, в студию Нового Радио, в проект «Живая среда». Дорогуша будет ее интервьюировать. Вместе с вами мы будем слушать ее живое исполнение. Да. Но если вы нас слушаете в повторе в субботу, то не обессудьтесь, как говорится. Ищите запись в интернете. Называется «Живая среда» проект. Много прекрасных артистов были у нас в гостях.
2: Да, ну, все верно. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, которые обязательно вы хотели, чтобы прозвучали, можете накидать, я обращу на них внимание и по возможности постараюсь задать. Я думаю, это будет теплая, классная беседа. Юля нам попоет. И, собственно, почему бы нам не вспомнить? Мы в прошлый раз, в прошлом выпуске слушали, потому что Юля из второй, по-моему, «Фабрики звезд» или из третьей.
3: Да-да-да, она еще потом в Евровидении же участие принимала.
2: Ну, а что бы нам не послушать еще раз? Уважаемо, ожидаемо. Песня супер.

0: Нас тут спрашивают, а Инь-Ян, а Марк Тишман? Ну, ребят, всех, конечно же, послушать, может быть, не успеем. Скорее всего, даже не успеем всех послушать, потому что песни тогда писались не по полторы минуты, а такие полноценные композиции. Вот. Но следующую артистку я поставлю лишь по той причине, что Дорогуша ее не вспомнила.
1: Да, я не знаю. Мне кажется, либо я ее пропустила, либо просто ее не слышала, либо мне просто не нравилось.
0: Ну, хорошо. Я тогда тебе скажу. Исполнительница в скором времени, после «Фабрики», пятая, по-моему, вышла замуж за Владимира Преснякова.
1: Очень хорошая фабрика получается.
0: Очень хорошая и прекрасно рядышком с ним себя чувствует.
1: Меня больше удивляет, что она до сих пор так же хорошо выглядит. Вот это вот меня больше восхищает.
0: Пресняков, кстати, тоже не шибко изменился. Ну, да. Но да не суть. Вот смотри. Классно поет Подольская. Вот прям круто. И ты, если эту песню слышишь впервые, что меня удивляет, должна оценить.

0: Я... Ты правда не слышала?
1: Мне кажется, нет.
0: Да ты что, шик.
1: Не знаю.
0: Тут смотри, Марьяна сетует. Ребята, вы что творите? Я уже устала кайфовать. Какие песни? Пою, орю, варю борщ, танцую. Спасибо за ностальгию.
1: Марьяна, можно в гости? Так хочется, если честно, борща поесть с хлебом черненьким, чуть-чуть поджаренным, чесночок, вот так вот, луковичку.
0: Да, молочка бы с булочкой, да на печку сдуру.

0: Мы продолжаем слушать выпускников «Фабрики звезд». Что-то приуныл, дорогуша.
1: Стал глобальный еще... вопрос.
0: Да.
1: Друзья, смотрите, хочется послушать певицу Ангина.
0: С треком «Кому какое дело».
1: Но, а мне хочется послушать трек «Болела». Пока вы выбираете, я вам расскажу историю, значит, про эту певицу. Я знаю, что псевдоним ей придумал Виктор Дробыш, когда она на проекте заболела, и вот так рандомно оно придумалось. Я знаю, что для нее «Фабрика звезд» оказалась травмой, потому что во всех этих треках ей ужасно завышали голос, сильно обрабатывали. И не все участники верили, что она сама поет. И поэтому ее это очень задело, и был как комплекс, потому что она и так хорошо пела, но вот, вот этот вот образ, да, жанр, стилек, ну, требовал такого. Были мысли, что она станет конкуренткой Глюкозе. Ну, то есть, знаешь, еще одна такая непонятушка.
0: Виртуальный персонаж, да?
1: Да. В общем, это все, что я знаю про Ангину. И вам нужно было написать, что вы хотите послушать песню «Болела».
0: Ну да, так и есть. «Болела» победила. Но я смотрю, тут Александр не унимается, потому что он пишет: «Давайте Мишу Гребенщикова, группу «Фабрика», давайте», и так далее. Александр, этот выпуск был неделю назад, ищи его в интернете. А сегодня у нас выпускники уже следующих созывов, поэтому вот сейчас болеем за Ангину, стало быть, получается.
1: Но прикольно, мне нравится, что у псевдонима есть такая история, и мне нравится,
0: да,
1: что...
0: Да ее продюсер
1: так...
0: выдумал, я тебя умоляю.
1: Но рандом, прикольно. Продюсер выдумал из-за болезни, и первый трек «Болела». Ребят.
0: А может, и болезни-то не было.
1: Это ей
0: это
1: надо
0: Дробыш,
1: было.
0: Я тебя умоляю.
1: Ей он, надо было петь про
0: Танту Берда. Он черта лысого выдумает.
1: Понимаешь? А почему-то ты им это и передали, это. Бред. Бред.

0: факты, которые портят мне настроение. Я тебя забаню. Шутка.
1: Прикольно.
0: Эви
1: обращается к Элли.
0: Ни за что, никогда. Все хорошо.
1: Все хорошо. Все идеально, ребятушки. Продолжим, точнее, завершать будем уже потихоньку, очень скоро.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Ребяшки, делюсь атмосферой из студии Нового радио. Говорю, Драгуша, посмотри срочно, как дела у Константина Регастаевой. Она смотрит на меня глазами котика из Шрека и говорит, он жив.
8: Насчет здоров не знаю. Главное, что да, все в порядке.
7: Вы его не раз просто вспоминали сегодня, и мы решили, конечно же, уважить ваш выбор, потому что мы работаем для вас на сегодняшнем банкете.
8: Да. Мы команда, мы друзья. Давайте набьем совместно этот татуировку.

0: Хорошо, когда под одеялом только слова слышны. Дорогуша, вот, собственно, нам наши слушатели говорят о чрезвычайной плодовитости Константина Легостаева, потому что это, оказывается, еще и не оригинальная версия, есть другая. Да.
1: Очень хорошо.
0: Но не велите казнить. Уверены, что воспоминания распечатаны, ностальжия проникла в апартаменты, может быть, в опочивальню кому-то.
1: Можете вот прямо сейчас пойти послушать оригинальную. Но только после того, как мы послушаем финальную песню. Я вам говорила. Значит, причина, по которой мне нравятся
0: Фабрика
1: светленькие
0: звезд.
1: Мальчики с проколотыми ушами и татуировками нормальными. Имя ему Никита Малинин. Девочки, если вы тоже знаете эту песню, да и мальчики, запишите кружочек в телеграм-канал Нового Радио. Что-то мы совсем забыли про эту добрую традицию. Хочу видеть ваши лица, счастливые глаза, красивые вообще физиономии. Нежно целую вас в обе щеки. Завтра у нас живая среда с Юлией Савичевой. Переслушивайте, кайфуйте. Муа!

руками накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?

премия с большим сердцем. Как это было? Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Припати. By DJ M.

0: Фрипати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

0: стираться сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
1: Какой ужас, Кирилл. Но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
0: Вот так так. Спасибо, что обрадовал.
2: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
0: Здорово!
1: Эгей!
0: Великолепно!
2: Новое радио.

0: маяке. Новое радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрел.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Новое. Новое радио.
7: Новое на новом.
8: DJ Smash. Бэ.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

В этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся, тех, кому обязана жизнью. Новое радио. С Днем Победы!

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: только боль.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей.
2: Life. Как это было?

0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

В этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся, тех, кому обязана жизнью. Новое радио. С Днем Победы!

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

Спенгла. Его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: По

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Сегодня мы говорим спасибо тем, кто не вернулся, тем, кто защитил, тем, кому обязаны жизнью. Новое радио. С Днем Победы!

0: звезды, как она.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
0: Я не знаю.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро». На часах 00. Лайф. Как это было?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

0: Все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах на

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: А сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

В этот день мы говорим тише обычного. Вспоминаем тех, кто не вернулся. И благодарим за жизнь и свободу. Новое радио. С Днем Победы!